раскрываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». Три дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: здесь должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет, это Чак и Шуманский, и мы в отпуске.
2: В отпуске хорошо. А чтобы было еще лучше, вот вам еще один летний лайфхак. И если вам вдруг в отпуске вот прям захотелось на работу...
1: А что, срочно перейдите в тень. Скорее всего, это солнечный удар.
2: Ага.
1: А с вами встретимся в утреннем шоу на Радио Максимум в августе.
0: Лето, утро, Максимум.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Тенет Рус». Лето звучит громче вместе с «Тенет». Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на tenet.ru.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: «Радио Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. 5-й этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум. Дэйв Гроу, Foo Fighters.
1: Для меня важно, чтобы люди чувствовали связь с группой через музыку. Я не хочу, чтобы наши песни были фоном или декорацией. Я хочу, чтобы было ясно. Это песня, это слова. Если вы чувствуете то же, что и я, пойте так громко, как только можете.

0: прямо из номера отеля. Если вам надоела еда в ресторанах отеля, то идите в номер.
1: И сварите себе уже пельмени в чайнике. Все, как мы любим. До встречи в августе.
2: Лето. Утро. Максимум.

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. В отпуске.
1: Всем привет, это Чак и Шуманский, и мы в отпуске.
2: В отпуске хорошо. А чтобы было еще лучше, вот вам еще один летний лайфхак.
1: Если у вас в трусах песок, значит, на карту скоро капнет пенсия.
2: Пу-пу-пу.
1: До встречи в августе, ребят.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 90.

0: 9 рублей в месяц. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Быть утреннее шоу, но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет! Да, мы и правда в отпуске. Но отпуск — это маленькая жизнь.
2: Да? Ну тогда спешу тебя расстроить, нам недолго осталось. До встречи в августе!
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Планируете выходные? Приходите 1 августа в Outlet «Белая дача» на семейный фестиваль для детей и родителей «Mom Play Art Outlet». Пока дети рисуют и веселятся с аниматорами на бесплатных мастер-классах, родители могут отдохнуть. Специально к фестивалю мы запускаем гаражную распродажу. Возможность купить вещи весна-лето с максимальными скидками. Подарки, отличное настроение и выгодные цены. Только в эти выходные. Вход свободный. Outlet «Белая дача». Сделайте этот день ярким и выгодным. 6+.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Хочу!

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. В отпуске.
1: Привет всем максимальным, с вами Чак и Шуманский.
2: Мы в отпуске, надеемся, вы тоже, но все равно слушайте Радио Максимум.
1: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет.
2: Если у вас украли на отдыхе паспорт, не печальтесь.
1: Да, сделайте новый себе, но уже с нормальной фоткой. До встречи в августе.
0: Лето, утро, Максимум.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили.

0: Продажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2020.

0: Попадайте на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Таймлайн. Год 1991. Нирвана. Превращение Курта Кобейна из заштатного панка в музыкального бога. Громогласный дебют Дэйва Гролла. Пик популярности гранжа. Культовая обложка. Тираж в 30 миллионов копий. Стиль, вдохновивший группы по всему миру играть проще и развязнее. Становление Буча Вига как одного из величайших продюсеров. Таким был Nevermind. Второй альбом Nirvana, вышедший в сентябре 1991 года. Эта запись навсегда изменила рок-музыку и стала бомбой замедленного действия для Кобейна. Он был взбешен тем, насколько вездесущей и навязчивой стала его музыка. Он ругал звучание альбома в интервью и всячески отрицал его уникальность и значимость. Вот что об этом говорит Дэйв Гролл.
1: С момента выхода Nevermind и до смерти Курта прошло менее 3 лет. Слишком мало времени для того, чтобы привыкнуть к тому, что перевернуло всю твою жизнь. Это было некой провинностью для панк-рокера. Курт чувствовал себя виноватым за создание того, что стало иконой для стольких людей.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Чак и Шуманский, прием из отпуска. Хотим дать вам полезный лайфхак.
2: Если вы поехали отдыхать с детьми, то как вы вообще собрались отдыхать?
1: Ха-ха, точно. Ну что, ребят, а мы отдыхаем.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем здорово, да, чувак. Чак и Шум думают о вашей безопасности даже в отпуске. Mm-hmm. Вот вам правило отпускной безопасности номер 205.
2: Собрались поплавать в ластах? Ни в коем случае не берите с собой клей.
1: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Марк Хопус, Blink-182.
2: Тот факт, что музыка может вызывать мурашки по коже, вдохновлять и объединять людей – одна из моих самых любимых черт в природе человека.

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Хочу.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Производитель умных очков может отказаться от встроенной камеры или серьезно ограничить ее функции. Причина – опасения за приватность окружающих. Обсуждают два варианта. Либо полностью убрать камеру, либо оставить ее только для анализа среды через ИИ, без фото и видео. Остальные функции, включая голосового ассистента и звонки, сохранятся. Запуск уже перенесли на вторую половину 2027 года. Вопросы конфиденциальности важнее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Тенетрус». Лето звучит громче вместе с «Тенет». Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на tenet.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. Пятый этап RTS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: год 1996. Jamiroquai.
1: Многие британские группы сочли бы за счастье взлететь на первое место в своем родном чарте и превысить заветную планку в миллион проданных копий. Но лидер Jamiroquai, Джей Кей, стремился к чему-то большему. Он мечтал сделать свой проект по-настоящему громким, грандиозным и глобальным. И с третьей попытки ему это удалось. Пластинка «Traveling Without Moving» вышла в 1996 году и получилась куда более жизнерадостной и веселой, чем ее предшественницы. На ней Jamiroquai окончательно сформировали свой уникальный стиль, где ностальгические нотки соула, фанка и диско сплетались с танцевальной электроникой 90-х. Этот коктейль принес Джей Кею долгожданную американскую платину и строчку в книге рекордов Гиннесса за самый продаваемый фанк-альбом в истории.
0: Jamiroquai. Cosmic Girl.
2: What we're living in.

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Планируете выходные? Приходите 1 августа в Outlet «Белая дача» на семейный фестиваль для детей и родителей «Mom Play Art Outlet». Пока дети рисуют и веселятся с аниматорами на бесплатных мастер-классах, родители могут отдохнуть. Специально к фестивалю мы запускаем гаражную распродажу. Возможность купить вещи весна-лето с максимальными скидками. Подарки, отличное настроение и выгодные цены. Только в эти выходные. Вход свободный. Outlet «Белая дача». Сделайте этот день ярким и выгодным. 6+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто.
4: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Собрать первоклассника в этом году обойдется почти в 25 тысяч рублей. Такой подсчет привела эксперт РЭУ имени Плеханова. В среднем по стране стандартный набор для мальчика включает брюки, 4 рубашки, жилет и водолазки. Для девочки – юбка или брюки, 4 блузки, жилет или платье. Плюс спортивная форма, сменная обувь и кроссовки для улицы. Канцелярия – еще около 1000 рублей, а ранец – почти 3000. В общем, к 1 сентября готовьте не только ребенка, но и кошельки. Это были максимальные новости, еще больше полезного интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решения.

0: нарушений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО ПТ, не оферта.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят UR.

0: авторы. Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости. На этой записи есть все.
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Автомобильный бренд Esteo начал продажи нового

0: технологиями. Разработчики уделили особое внимание безопасности и комфорту. В машине предусмотрены современные системы помощи водителю, а мультимедийная система с тремя экранами впечатляет своим оснащением. Автомобиль одинаково хорошо подходит как для городской езды, так и для путешествий. Производство модели организовано на современном заводе холдинга АГР под Санкт-Петербургом. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше?

0: выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

0: Варианта 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Теннет Рус». Лето звучит громче вместе с «Теннет». Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на «Теннет.ру».
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва.

0: 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио «Максимум» открывает продажу эксклюзивных супер-вип-билетов на «Грильфест». Вход без очереди, лучший вид на сцену, напитки, закуски и максимум комфорта. Количество супер-вип-билетов ограничено. С 28 по 30 августа в бизнес-квартале «Арма» «Грильфест» «Радио «Максимум». Живая музыка, мясо на углях и атмосфера большого загородного пикника. Кто успел, тот супер-вип. Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Максим.

2003. Three Days Grace. Вначале была песня. И песней этой была «I Hate Everything About You». Именно ее демозапись восхитила представителей сразу нескольких лейблов, пробудив у них интерес к авторам трека. Авторами оказались доселе никому неизвестные канадцы под названием Three Days Grace. Участники группы долго изучали и сравнивали поступившие к ним предложения и в конце концов заключили контракт со студией Jive Records. Около 3 месяцев парням потребовалось на то, чтобы соорудить первый полноформатный альбом в рамках этого контракта. Пластинка, названная в честь самой группы, увидела свет в июле 2003-го. Она тут же сделала Three Days Grace звездами в родной Канаде. Они даже стали обладателями главной национальной музыкальной премии «Джуно». А вот завоевание штатовской аудитории шло более медленными темпами. Для этого пришлось изрядно поездить по стране в качестве разогрева «Никол» и Evanescence. И эти разъезды принесли свои плоды. С течением времени счетчик продаж дебютного альбома перевалил за 2 миллиона. Three Days Grace. I Hate Everything About You.

0: Реклама.
1: Планируете выходные? Приходите 1 августа в Outlet «Белая дача» на семейный фестиваль для детей и родителей «Мамплей Арт Outlet». Пока дети рисуют и веселятся с аниматорами на бесплатных мастер-классах, родители могут отдохнуть. Специально к фестивалю мы запускаем гаражную распродажу. Возможность купить вещи весна-лето с максимальными скидками. Подарки, отличное настроение и выгодные цены. Только в эти выходные. Вход свободный. Outlet «Белая дача». Сделайте этот день ярким и выгодным. 6+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России появился первый закон об искусственном интеллекте. Он регулирует большие фундаментальные модели. Те, чьи программы содержат от миллиарда параметров и решают задачи на уровне человека. Закон разделяет модели ИИ на два типа. Суверенные – это полностью наши, российские, где от идеи до конечного продукта все делается на родине. И национальные – в них можно использовать иностранные детали и открытые решения, но под контролем наших компаний. Также крупные платформы с аудиторией от 500 тысяч пользователей обязаны дать возможность маркировать ИИ-контент. Разработчикам официально разрешили использовать книги, музыку и другие материалы для тренировки искусственного интеллекта. Но только если доступ к ним получен легально. Правда, авторы теперь переживают. Их контент могут использовать без спроса и без денег. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Радио «Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном.
1: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 30.

0: любители современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей. Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. 5-й этап RTS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. 15-й юбилейный байкер-бразерс-фестивал начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brazersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Das Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом To Hell and Back, одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик When the Love is Gone. Вот что о ней говорит Дэнни.
2: «Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете».
1: Слушаем Death Rocks с треком When the Love is Gone прямо сейчас на радио «Максимум».

0: максимум. Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Планируете выходные? Приходите 1 августа в Outlet «Белая дача» на семейный фестиваль для детей и родителей «Мамплей Арт Outlet». Пока дети рисуют и веселятся с аниматорами на бесплатных мастер-классах, родители могут отдохнуть. Специально к фестивалю мы запускаем гаражную распродажу. Возможность купить вещи весна-лето с максимальными скидками. Подарки, отличное настроение и выгодные цены. Только в эти выходные. Вход свободный. Outlet «Белая дача». Сделайте этот день ярким и выгодным. 6+.
0: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Представьте, вы играете, а все персонажи будто вышиты нитками. И это не шутка. Чешская студия создала игру Scarlet Dear Inn, где каждый кадр анимации сначала рисовали на компьютере, потом вышивали на ткани и уже оттуда переносили обратно в игру. Только для главной героини сделали сотни таких вышитых кадров. Супруги Ева и Лукаш Навратиловы делали игру целых 7 лет. Стиль меняли несколько раз, пока не решили. А давайте сделаем вышивку, потому что это круто. И они правы. В мире игр такого еще никто не делал. В Steam у игры почти 90% положительных отзывов. Есть бесплатная демка. Так что можно заценить, как выглядит настоящая ручная работа в цифровом мире. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шумаски здесь.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум!
4: А ну все построились. Перед вами чемпион с силапом макраме.
5: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
6: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
7: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.

0: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. Пятый этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
1: 0+.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
1: 6+.
2: Радио «Максимум» открывает продажу эксклюзивных супер-вип-билетов на Грильфест. Вход без очереди, лучший вид на сцену, напитки, закуски и максимум комфорта. Количество супер-вип-билетов ограничено. С 28 по 30 августа в бизнес-квартале «Арма» Грильфест «Радио «Максимум». Живая музыка, мясо на углях и атмосфера большого загородного пикника. Кто успел, тот супер-вип.
1: Билеты на сайте grillfest.maximum.ru.
2: 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Таймлайн. Год 1988. Roxette. Результаты первого альбома Roxette можно оценивать двояко. С одной стороны, дуэт сходу прославился на всю Швецию, а с другой, за рубежом о Перри Гесле и Мари Фредриксон никто и знать не знал. Но когда осенью 1988 года Roxette выпустили второй альбом «Look Sharp», ничего не изменилось, пока не заработало сарафанное радио. Американский студент Дин Кушман учился по обмену в Швеции. Отправившись домой на каникулы, он захватил с собой диск с альбомом Roxette, который потом отнес на радиостанцию Миннеаполиса. Песня «The Look» намертво закрепилась в ротации. Слушатели требовали включать ее снова и снова. Так Пер и Мари, сами того не подозревая, покорили большой американский город. Затем штат Миннесоту. Ну а затем уже и вся Америка от Калифорнии до Нью-Йорка начала заслушиваться их песнями. Без официального американского релиза Roxette стали суперзвездами на главном музыкальном рынке мира. Так что уже в начале 1989-го лейбл EMI спохватился и срочно начал штамповать новые партии дисков для этого самого рынка. Тут-то Roxette взлетели на вершину чарта Billboard, а немного погодя тираж Look Sharp достиг 9 миллионов копий. Roxette, listen to your heart.

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Планируете выходные? Приходите 1 августа в аутлет «Белая дача» на семейный фестиваль для детей и родителей «Mom Play Art Outlet». Пока дети рисуют и веселятся с аниматорами на бесплатных мастер-классах, родители могут отдохнуть. Специально к фестивалю мы запускаем гаражную распродажу. Возможность купить вещи весна-лето с максимальными скидками. Подарки, отличное настроение и выгодные цены. Только в эти выходные. Вход свободный. Аутлет «Белая дача». Сделайте этот день ярким и выгодным. 6+.
2: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Во втором полугодии российские банки существенно увеличат расходы на программы лояльности. По оценке ВТБ, выплаты кэшбэка клиентам превысят 270 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в первой половине года. По итогам года общий объем кэшбэка может достичь 473 миллиардов рублей. При этом в первом полугодии банки выплатили около 200 миллиардов рублей, что на 10% меньше прошлогодних показателей. Эксперты отмечают, что рынок программ лояльности выходит на новый этап развития. Банки будут делать акцент на персональных предложениях и укреплении партнерских связей. Особое внимание уделяется клиентам, выбирающим банк основным для ежедневных покупок. Новая стратегия включает не только кэшбэк, но и расширенные привилегии, улучшенные условия по продуктам, эксклюзивные предложения от партнеров и повышенные статусы в программах лояльности. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка».

0: Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Радио Максимум представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. 5-й этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28 и 30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к новому горцу. Однако связи с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God, Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене.

0: Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: наш.дом.ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем.

0: Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это Грильфест Радио Максимум. 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка Арма. С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на Грильфест. Fest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Дэн Рейнольдс, Imagine Dragons.
0: Я уверен, что люди, творящие музыку, делают ее не потому, что хотят, а потому, что должны.

А где вечернее шоу? А где Михайлов? А где же вечернее шоу? Где? В Хургаде был бы, если бы там сейчас не было бы так жарко. Под Москвой я отдыхаю, друзья. С диггерами в Неглинке купаюсь. В августе вылезу, привыкну к свету и в эфир. Зато знаете, какой слух хороший стал?

0: Все это максимум. Реклама.
1: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41-16.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106

0: Осколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Все, кто был недавно в отпуске, знают, что шлепанцы – это та обувь, которая громко анонсирует ваш приход до вашего появления. Вы услышите, как я приду в эфир в августе.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Вот 1994. Термин «брит-боп» впервые использовал журналист Стюарт Макони, радуясь тому, что британские рокеры расшатали доминирование американцев. Было это в апреле 1993 года, когда Blur уже успели заявить о себе двумя первыми альбомами. Но уже через год Дэймон Алберн со товарищи выпустят пластинку «Park Life», которая возведет их в ранг настоящих легенд и определит звучание целого жанра. Причем Алберн предсказал это еще в 90-м. Вот что он сказал тогда в интервью. «Когда выйдет наш третий альбом, мы гарантируем себе статус квинтэссенции английских групп 90-х. Это просто констатация факта». Еще одно удивительное совпадение заключается в дате релиза «Park Life». Он вышел 25 апреля 1994 года, на следующий день после попадания в британский чарт дебютного сингла «Oasis». Так началось главное музыкальное противостояние Англии со времен «The Beatles» и «The Rolling Stones». На «Park Life» Blur разбавили гитарные рифы элементами нью-вейва и экспериментальной поп-музыки, а странные тексты Алберна складывались в единую концептуальную историю, вдохновленную романом Мартина Эмиса «Лондонские поля». Blur. Girls and Boys.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, виновен. Теперь давайте разберемся, что такое летняя вина. Летняя вина – это особый вид вины, когда чувствуешь себя плохо за то, что отдыхаешь, и плохо за то, что отдыхаешь плохо. Отдыхайте хорошо и не вините себя за это. До встречи в августе.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

месте должно быть вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске. Друзья, помните, подтянутое пляжное тело создается в зале. Чтобы красиво лежать неделю, надо некрасиво потеть месяц, а то и больше, конечно, больше. Но пляжная уверенность возникает от того, что вы полностью игнорите сей факт. До встречи в августе. Я не покажу вам свое тело, потому что по радио не видно.

0: you.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
12: в ленте.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
14: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
15: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Tenet Rus». Лето звучит громче вместе с «Tenet». Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на tenet.ru.
16: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Если вам в пляжном баре предлагают коктейль за 1500 рублей, помните, что это не просто дорогое пойло, а божественный эликсир отдыха с надбавочкой за вид на море. Не ворчите, а кайфаните, пока меня нет в эфире. Услышимся в августе.

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар.

0: Более 100 тысяч новых автомобилей на «АвтоСпот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «АвтоСпот». Скорее забирай свое авто.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, те, кто никуда не уехал, помните, шашлык на даче – это единственный случай, когда мужик готов работать несколько часов только за еду. Прожаривайте мясо на максимум. Услышимся в августе.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа, Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
3: 6+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио «Максимум» открывает продажу эксклюзивных супер-вип-билетов на «Грильфест». Вход без очереди, лучший вид на сцену, напитки, закуски и максимум комфорта. Количество супер-вип-билетов ограничено. С 28 по 30 августа в бизнес-квартале «Арма» «Грильфест» «Радио «Максимум». Живая музыка, мясо на углях и атмосфера большого загородного пикника. Кто успел, тот супер-вип.
6: Билеты на сайте grillfest.maximum.ru.
5: 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых.
7: Максимум. Телефон рекламной службы
8: 8-499-577-79. Come with me into the trees. We lay on the grass and let our past take my hand. Come back to the land. Let's get away just for one day.

сказано на максимум. Томми Ли, Мотли Крю, Methods of Mayhem. Начиная с балета и заканчивая корпусом барабанщиков, я всегда был аутсайдером. Будучи в реальной рок-группе, тем не менее, я внезапно осознал, что это круто – быть не таким, как все. Существует большая разница – быть жалким отщепенцем или быть привлекательным одиночкой.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Радио «Максимум» открывает продажу эксклюзивных супер вип билетов на Грильфест. Вход без очереди, лучший вид на сцену, напитки, закуски и максимум комфорта. Количество супер вип билетов ограничено. С 28 по 30 августа в бизнес-квартале «Арма» Грильфест «Радио Максимум». Живая музыка, мясо на углях и атмосфера большого загородного пикника. Кто успел, тот супер вип. Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых.
14: Единый день голосования в России пройдут выборы.

0: Идите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Таймлайн. Год 2001.
1: System of a Down.
2: Дебютный альбом армянской четверки стал большим прорывом. Но группе было очевидно, что следующая пластинка обязана звучать по-другому. Даем слово гитаристу Даррену Малакяну.
3: «Я знал, что Серж хочет больше петь. Думаю, это стало для группы своего рода прогрессом и эволюцией. Я был не против, но я не хотел терять в тяжести нашего звука, в его панковости и металличности. Так что мы старались балансировать на этой грани и не растерять поклонников».
2: За время студийной работы система сочинила столько крутых песен, что половину из них отложили на следующий диск. Так что альбом под названием «Toxicity» оказался под завязку набит настоящими хитами. Даже сейчас на каждом концерте группа исполняет с десяток композиций с этой пластинки. Что уж говорить о безумном ажиотаже осени 2001 года. Минимум 12 миллионов человек по всему миру купили себе по копии, оценив микс из десятка жанров от трэш-металла и прогрессива до джаза и ближневосточной этники. А пронзительные тексты песен вещали о полицейском и тюремном произволе, о проблемах окружающей среды и американской политике.
1: System of a Down. Toxicity.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка

сказано на максимум. Роджер Уотерс, Pink Floyd. Настоящая музыка сработает для любого поколения.

Dexter's Bridge. Hello, sweetie.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.